98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Темра на бока. Безнадійная мгла. Тебе долго шукала. Только темру знайшла. Только темра навокал. От тебе до меня. Гэта нам узнагарода. У безглуздай войне. Завтра болей не будзе. Кулей срэбраны ў грудзі. Завтра болей не будзе. Завтра болю не будзе.

дал два злотых и попросил, каб заиграли танго цнота. Орлиным позерком разглядевша на укол и до огнешки твердым кроком подошел.

Малахем Вольфсом. Поручник был, на жаль, жидом и комсомольцем. Лишился Лепш Менагентом ГПУ и не в забаве сбег с городни у Москвы.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельшчине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «С подляшча родом месце, подеи, люди». Запрошаю уже простый день.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.com.

Маша, я мовил так, а она мови не. Як самоваже кипи милость наша, я грызом пер, и она нам не кне. Потом нагле по цауску видела до хербаты на прикуску. Под самоваром сиди моя Маша, як хербата так начонка

тяжкая страца и трудна и зла, день забавляю ще хлопцы, пью и танчу, спеваю со дня, в портах далеко.

0: Рецензії.
1: Маргарита Латышкевич народилась в 1989 году в Берасте. Скончила филологический факультет Белорусского державного университета, а так сама магистратуру в галине филологии. В 2015 году скончила аспирантуру БДУ и начала працавать редакторкой отделу прозы у часописе «Молодость». Дебютовала в 2007 году в часописе «Молодость» с низкой легендой с народной мифологией. Выдала книгу вершов «Пульс навальниц», книгу прозы «Яблыки», книги вершов и прозы «Наш дом», «Воротиш гора», «Там, где сердце», «Век людей» и иншие. Лауреатка национальной литературной премии в номинации «Найлепший дебют» за книгу «Яблыки». Лічыцца одной з самых перспектыўных маладых празаікаў, якія распрацоўваюць гістарычную тэму. У 2021 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серыі «Бібліятэка прыгод і фантастыкі» выйшла яе кніга «Уласны крыж».
0: Рецензіі.

мы находимся на Княжей горы. По моей левой руке находится вёска Зубова. На полдень вёска Субботка, далее Бельс-Подлазки. Направо вёска Кнаразы, а на полночь моя родная хата. Княжая гора – это самое наибольшее узвыша у этой околицы. Это не только географичное место, але так само место гульняв с часов моего дзяцінства. Зимой можно тут было ездить на санках чи лыжах, а летом велосипедом только треба было поспеть за тормозить при конце дороги, как не опынуться у бульбе альбо в спожи. Моя семья жила у нижней горы, как говорили, в долине, и колисти зимы были вельми снежные, снег топнил долго, и у нас каля хаты плыло просто в озеро, часами аж страшно было. Мои батьки имели проблему, где перехавать зимой бульбу, как не подтопила, и у гэты час спадарства Марфа і Міхал Лапінскія ўжо светлай памяці дазволілі нам на сваім полі ў нізе гары выкапаць ямкі, каб перахаваць бульбу. Цяпер усё тут зарасло лесам, нават дарога да самага ўзвышша. Калі я вернуся ў часы дзяцінства, то вспоминаю, что с самого понадворка я бачила, как дорога ездили грузовые машины по жвир чи песок для налады навокольных дорог. И эта дорога мне вельми великой выдавалася сярод полёв. Але прошло шмат часу, недзе 40 годов, як этой красы княжей горы уже так не видать, ну так бачим, як есть. Княжая гора – это так сама легенда. Ніякого князя я тут не сустрела. Але можна было б собі уявіць, что тут стояў калісьці замак. Я была б князёўнай. Это мой казачны свет. Вось такі, аб якім гаворыцца у маім вершы. Мой казачны свет, краіна мроі. Я князёўна, я чарадзейка, у маім уладанні зла ні кропелькі. Дабратою можна захліснуцца. Многія лета п'яюць падданыя, зашумеў вечар, і мой сон парваў бы павучынне. Княжая гара, яна упрыгожвае цэлы час мой хутар. З самага верха расцягваецца безмежны далягляд на ўсю ваколіцу. У мяне ёсць яшчэ здымак, зроблены з даўнейшых часоў, і там відаць цудоўную прыроду, якой мы цяпер, на жаль, ужо не бачым так, як яна была тады. На хутары я адпачываю, тут мне пішуцца вершы, хаця часамі кранае мяне настальгія і сум за тым, што прайшло і ніколі не вернецца. Успаміны. Я зноў на родным хутары. Успаміны рэжуць сэрца да болю. Калышуцца лістоўніцы, да неба моляцца таполі. У праменнае дзяцінства хоць на дзянёк вернуцца б. Са стала схапіць хлеба лусту, толькі што выпечанага мамай, і па лужынах бегчы басанож. Над галавой крумкач, а ў далях гіне лета. Кладзецца вэлюмам туман, і світку шэрані, як плач, стеля час кудлаты.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельшчине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «Спадляшча родом месце, падеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.